заход спотикал, и я луми бара. Жертоки подарил мне алми, да не фу им бара. Комут напалню маканета, фиш пеле мне вара. Мимку кору на точке, не нарма мало бара. Ни да пьет ограна, кунь си женчик. Бой дартишеш, бой откара, зел мим кит. Суби созинь, ко мне турма, кон тоду могит. Кунь из хэпаршку, миллионш, прыгун тальшил, пди он фит.